0: Надо настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публика спуняк асави история фалсы, шивону вы спуняк дрептатяш, я ми повестя инконтра тот адиверу, да, да, вонька наступена в 98, да, что мы готовы к требованию в карьере, а мы не будем, да, 79, да, это не вообще, но
0: Dar pentru că am văzut ca lucrurile astea să nu se uit. Mie este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.